Я вот так и не хотел, потому что я не застанавливаюсь. Я сейчас сильно себя обязывал.

Мои кровища, мои деньги, мои кровища, мои деньги, мои кровища, мои деньги, мои кровища, мои деньги, мои кровища, мои деньги, мои кровища, мои деньги, мои кровища, мои деньги, мои кровища, мои деньги, мои кровища, мои деньги, мои кровища, мои деньги, мои кровища, мои деньги, мои кровища, мои деньги, мои кровища, мои деньги, мои кровища, мои деньги, мои кровища, мои деньги, мои кровища, мои деньги, мои кровища, мои деньги, мои кровища, мои деньги, мои кровища, мои деньги, мои кровища, мои деньги, мои кровища, мои деньги, мои кровища, мои деньги, мои кровища, мои деньги, мои кровища, мои деньги, мои кровища, мои деньги, мои кровища, мои деньги, мои кровища, мои деньги, мои кровища, мои деньги, мои кровища, мои деньги, мои кровища, мои деньги, мои кровища, мои деньги, мои кровища